90-х лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыре.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европа может платить за свою безопасность в евро. Или Латвия заплатит людьми. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Интернет-издание Политико на этой неделе сообщило, что премьер-министр Андрис Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России. Политик пояснил агентству Лето, что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 миллиардов дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от ВВП, начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше, следовательно, образуется разница. За 7 лет эти 7 миллиардов евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подчеркнул Кулбергс. Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. Он добавил, что и рыночная цена латвийского долга выше, именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами. Он отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности, это предложение наиболее эффективного размещения капитала, рассуждает политик. Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага. По словам Кулбергса, 7 миллиардов – это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 триллиона евро и 5,3% от 131 миллиарда евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 миллионов европейцев это составляет 2 евро 23 цента в год. Одна чашка кофе раз в год, подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год. Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг, то есть, по сути, из средств латвийских школ, больниц, пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия. Европа может платить за свою границу в евро, или же Латвия заплатит людьми, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что если ЕС не может найти 2 евро 23 цента на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер, во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Здравствуйте, друзья, приветствую вам. У микрофона Кирилл Низовцев. И сегодня четверг, 20 августа. Мы продолжаем радовать друг друга от наших совместных встреч. Вы знаете, когда после общения друг с другом у людей хорошее настроение и что-то внутри вот как-то, знаете, как клокочет, типа как бабочки в животе, ну что-то похожее, это значит, что все удалось. И действительно, людям вместе приятно быть и приятно общаться. А если вот какое-то, знаете, послевкусие неприятное, хочется пойти помыться, как-то вот развидеть это, избавиться от этого состояния, тогда лучше не встречаться. Это не ваш человек. Но я все-таки надеюсь, что никто не хочет мыться только потому, что утренний душ надо принимать. Только по этой причине люди моются с утра, а не потому, что услышали программу Авторадио «Латвия. Доброе утро». Надеюсь, вы понимаете, что я хотел сказать. 20 августа. На сегодня день радио в США. День шоколадного пирога с пеканом. Такой орех. День музыкальных шкатулок. День лимонада. Всемирный день комара. Всемирный день лени. День рождения Чебурашки сегодня. И праздник под названием «Марины», «Пимены». Об этом более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». А пока всем здравствуйте. Я Кирилл Низовцев. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами на волне 103.2 FM и в интернете. И мы готовы начинать нашу программу. Всем хорошего настроения, удачного четверга, друзья мои. Вперед, поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость, неоднозначная. В Риге неизвестные ночью нарисовали на дороге подобие пешеходного перехода и демонтировали часть ограждения. Это было не этой ночью, могу сразу сказать. Так что, значит, не ищите этого перехода сейчас. Полиция начала административный процесс, разыскивает виновных в этой хулиганской выходке. Инцидент произошел 6 августа, значит, с 22.40 до 23.20, кстати, не так поздно, на проспекте Вецеки, напротив дома 32Е. Неизвестные покрасили проезжую часть, визуально стилизовав ее под пешеходный переход, также демонтировали один сегмент защитного ограждения. Полиция призвала всех, кто располагает информацией о произошедшем или чьи видеорегистраторы могли зафиксировать происходящее, связаться с правоохранительными органами или, значит, по телефону или по электронной почте. По факту нарушения закона о дорожном движении начат процесс о административном правонарушении. Однако в комментариях под сообщением полиции многие пользователи посмотрели на ситуацию иначе. Совершенно иначе. Ну, раз муниципальный департамент годами не может устроить пешеходный переход, общество берет это в свои руки, написала одна рижанка. Другой пользователь призывал муниципальную полицию фактически поблагодарить авторов за демонтаж ограждения. А по его мнению, конструкция сама по себе может представлять опасность. Вам бы нужно сказать спасибо за бесплатный демонтаж этого скотского забора. Это цитата. Если в него врежется кто-нибудь, шутки плохи, заявил автор, добавив, что недавно в такое ограждение якобы врезался мотоциклист. По его оценке, это не средство безопасности, а антибезопасное оборудование. О, это антибезопасное оборудование. Да. Некоторые комментаторы связали произошедшее с более широкой проблемой отношения Рижской думы к безопасности пешеходов. Один из пользователей назвал подобные действия урбанистическим сопротивлением, напомнив, что в Чехурканце жители уже сталкивались с ситуациями, когда опасные проблемы на дорогах долго не решались, и людям приходилось действовать самостоятельно. Что делать, если иначе? Не понимают, написал человек. При этом в комментариях неоднократно звучала одна и та же мысль. Людям действительно нужен пешеходный переход в этом месте. Впрочем, не все поддержали ночную акцию. Один из комментаторов назвал произошедшее просто хулиганством, а другие напомнили, что самостоятельно наносить дорожную разметку и демонтировать элементы инфраструктуры опасно и незаконно. И тут же комментарии к статье. Кстати, вот один товарищ, зовут его Юрий Иванов, значит, он в последнее время как-то много комментирует, но, во всяком случае, на том сайте, с которого я беру информацию, пишет: молодцы, почет, уважение, давно пора. Полицаям до лампочки, что негде людям дорогу перейти, значит, и т.д., и т.п., и прочее, и прочее. Ну и, конечно, его послал другой человек. В общем, интересно, да, так, за развитием событий понаблюдать, но на самом деле событий тут нет, и развиваться, в общем-то, как бы получается-то и нечему. Вот, хочу сказать, что на самом деле вот такая, знаете, есть фраза, такое мнение, значит, если люди протаптывают тропинку где-то, значит, им удобно по ней идти, и когда муниципалитет, значит, за этой тропинкой делают асфальтовую дорожку в итоге, то, в общем-то, абсолютно правильно, респект всем и в первую очередь муниципалитету. И такие случаи, кстати, где-то были. Я, значит, неоднократно слышал про то, что вот, значит, здесь была тропинка, и сделали дорогу. А иногда сделают такие дороги, по которым люди не ходят, и в итоге они все равно протаптывают тропинку и идут по траве. Что-то примерно из этой серии. Ну, на самом деле, конечно, скажу, что это полный бред. Конечно, рисовать пешеходный переход самостоятельно и что-то там сносить, это, ну, как минимум, незаконно, действительно влечет, значит, ответственность определенную. Вот. Но, конечно, могу сказать, что считаю, что власти должны прислушиваться к мнению народа, тем более простого народа, который живет в том или ином районе, потому что народу, как говорится, виднее. Да, знаете, жираф большой, ему виднее, что это типа того. Ну, а вы, значит, кого поддерживаете, а? Скажите свое мнение. Ну, в общем, еще раз, я, значит, призываю, друзья мои, вас, уважаемые жители городов, весей, вот, самостоятельно никаких таких действий не творить, значит, и полиции не помогать. Хотя недавно был такой интересный случай в интернете. Значит, одна небезызвестная женщина, значит, решила помочь расследовать странные, как бы странные действия одного велосипедиста, который, значит, якобы живет где-то в Золе туда и ездит вот по окрестностям, и в центр Риги заезжает тоже, значит, и периодически докапывается до прохожих, значит, кого-то там бьет, кому-то пристает, кому-то показывает язык, кого-то плюется. Значит, она написала имя, фамилию его, значит, фотографии выложила, значит, даже адрес уже практически выложил, но улицу, где он живет, точно выложила. И, в общем, многие говорят: спасибо, спасибо, помогаешь полиции и так далее и тому подобное. Вот. А кто-то написал: а ведь нельзя, запрещено в Латвии раскрывать персональные данные, фотографии, значит, без разрешения человека. Это статья. В общем, вот примерно так же, как и здесь, неизвестно, да, вот кому-то поможете, да, а себе сделаете хуже, навлечете на себя следственные действия. Слушай, и то же самое здесь с пешеходным переходом этим. Да, нарисовали, вроде как кому-то стало лучше, люди всегда хотели там пешеходный переход, а в итоге сами получите какую-нибудь статью и протокол. Вот такая вот ситуация. В общем, друзья мои, да, я все-таки за соблюдение законов. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам потребуется поддержка. Вы найдете ее в самом неожиданном месте. Это может быть даже незнакомец, который заметит ваше плохое настроение и предложит помощь. Тельцы, могут происходить разные изменения. Постарайтесь адаптироваться под них, чтобы они не оказали на вас негативное влияние. Думайте головой, а не эмоциями. Близнецы, для вас важна стабильность. Добиться ее не так уж и сложно, если действовать строго по плану. То есть получается, что вам стоит заняться планированием дел на ближайшее время. Раки, вы будете вдохновлены на свершение. Скорее всего, с самого утра вас порадует ваша вторая половинка. День будет незабываемым для вас, потому что вы получите много позитивных эмоций. Львы обожают находиться в конкурентных условиях, а все потому, что для них очень важно доказывать свое превосходство. Вы вновь можете оказаться в таких условиях именно сегодня. Выйдите из игры победителем. Дева, вам уже могла наскучить рутина, поэтому вам захочется новых красок в жизни. Начинайте воплощать свои идеи в жизнь, можете привлечь к этому своих близких. Весы, будьте открыты к общению, выражению чувств, не бойтесь признаваться в своих слабостях, страхах или наоборот в любви. Так вы станете еще сильнее, в первую очередь духовно. Скорпионы, могут возникать непредвиденные обстоятельства, которые потребуют от вас быстрой реакции, вам придется молниеносно принимать важные решения, прислушивайтесь к своей интуиции. Стрельцы, вам нужно научиться не только слушать, но и слышать. Обратите внимание на чувства партнера, потому что порой ему может казаться, что вы его совсем не понимаете. Козероги, сфокусируйтесь на своих планах. У вас все получится, если вы будете четко идти к своим целям, не обращайте внимания на мелочи, которые того не стоят. Водолеи, вы не всегда готовы к экспериментам, однако в этот день вы станете более прогрессивными. Возможно, даже у вас появятся какие-то идеи, которые вам захочется реализовать. И, наконец, рыбы, вам стоит обратить внимание на отношения с партнером. Вы можете обрести гармонию, если будете делать равноценный вклад в развитие этих отношений. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз – магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Большие города.
7: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
8: Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
9: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
11: Люди ночами.
10: Билеты на fridayticket.com.

0: То время.
1: Давайте в рубрике «То время» поговорим про парики. Первое свидетельство о существовании париков относится к 3-му тысячелетию до нашей эры. Ношение париков было в моде у древних египтян, а при фараонах даже состояли специальные люди, к чьей обязанности входило следить за изготовлением париков. Пышные прически были обязательны при любых торжественных мероприятиях. Причем женские парики были значительно более простыми и скромными по сравнению с мужскими. Вот так. Со временем техника изготовления париков развивалась. При помощи воска научились создавать искусственные локоны. К примеру, найденный археологами парик, который датируется 1-м тысячелетием до нашей эры, представлял собой множество завитых локонов, а также несколько длинных кос сзади. С середины 1-го тысячелетия до нашей эры мода на эти искусственные шевелюры охватила и страны Средиземноморья, Ближнего Востока. По своему великолепию они не уступали парикам египетских фараонов. Их также носили в Древней Греции. Чаще всего парики использовали в театральных постановках. Причем для положительных персонажей выбирали светлые волосы, а для злодеев темные. Рыжие надевали чаще всего комики. Во времена Римской империи парики были особенно модны среди женщин. Самыми дорогими считались белые волосы, ценились также парики рыжего и соломенного цветов. Лучшими черными париками считались индийские. В средние века в европейских странах носить парики было не принято. Более того, мужчины не носили даже длинные волосы. Новый этап в истории развития париков начался благодаря монархам. Например, в 16 веке королева Великобритании Елизавета начала носить парики, чтобы с их помощью скрыть свои сидеющие волосы. В ее распоряжении находилось около 80 париков. Кроме этого, искусственная шевелюра позволила Людовику XIV скрывать свои редкие волосы. Он так умело носил парики, что ввел моду на этот предмет гардероба на 100 лет вперед. Причем недостаточно было иметь один экземпляр. Утром, как правило, носили темные парики, днем коричневые. Для вечерних выходов оставляли парики с белыми волосами. Таким образом, знатная дама или кавалер должны были иметь как минимум 3 парика. Они стоили больших денег, поэтому более бедные люди делали их не из волос, а из конских хвостов и шерсти животных. История париков в России начинается с Петра I. Именно он начал первым носить искусственные волосы. Женщинам новая мода пришлась по душе, а вот духовенство категорически не приняло новое веяние. Сам же Петр I носил короткий парик, из-под которого часто выглядывали длинные волосы. Причем сам парик стоил всего 5 рублей и считался очень дешевым по тем временам. И в 1722 году, находясь в походе, Петр остриг свои волосы и приказал сделать из них парик. И еще, в разные времена для изготовления париков использовали лен, кукурузу, водоросли, акрил, нейлон, винил и другие материалы. Сегодня в моде парики из натуральных волос. Стоят они довольно дорого, однако смотрятся при этом очень естественно. Парики значительно дешевле из искусственных волос. Стоимость составляет около $100 одного парика. Они имеют преимущество. За такими париками чаще проще ухаживать, мыть, причесывать и так далее. Искусственные парики отлично подойдут активным людям и спортсменам. Однако, по внешнему виду, они не могут сравниться с париками из натуральных волос, которые будут незаметны и естественно выглядеть на владельце парика. Вот такая интересная, любопытная информация для вас в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Восемнадцатое октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость про рестораны. Уже с 27-го года рестораны и кафе в Латвии будут обязаны принимать принесенную посетителям посуду для еды и напитков на вынос, а позднее предложить им многоразовую упаковку. Новые требования Европейского Союза также постепенно ограничат одноразовый пластик и изменят маркировку упаковки. Согласно требованиям регламента ЕС, с 12 февраля следующего года рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, предлагающие напитки и готовую еду на вынос, должны будут позволить покупателям использовать принесенную с собой посуду. С 12 августа этого года в ЕС, в том числе в Латвии, начали применять первые требования регламента об упаковке. Они касаются состава упаковки, идентификации производителя, подготовки декларации соответствия ЕС. Значит, поясняется, что предприниматели должны выполнять требования, установленные регламентом сроки, предусмотренном объеме, поскольку они будут вводиться постепенно. Компаниям не требуется одновременно выполнять все предусмотренные регламентом требования. Для некоторых из них установлены конкретные даты начала применения, а вступление в силу других будет зависеть от дополнительных правовых актов, которые должна принять Европейская комиссия. Но более заметные для потребителей изменения также будут происходить постепенно. С 12 февраля 28-го уже года предприятия общественного питания

0: в гостиницах. И с 2030-го начнут применять и требования по сокращению количества упаковки и пригодности для переработки, содержания переработанного пластика и повторному использованию. И важное для латвийских потребителей требование связано с депозитной системой упаковки для напитков не станет новшеством, поскольку система действует в Латвии с 2022 года. До 2029 года в Латвии необходимо обеспечить достижение установленных регламентом целей по раздельному сбору упаковки. Внедрение требований регламента может привести к первоначальным расходам для предприятия. Они могут быть связаны с изменением дизайна упаковки, использованием новых материалов, нанесением маркировки, созданием систем повторного использования и адаптации производственных процессов. При этом невозможно одинаково оценить влияние регламента на расходы всех предприятий или конечные цены для потребителей. Оно будет зависеть от конкретного продукта, используемой упаковки, решений, выбранных предприятием других рыночных факторов. В министерство обращает внимание предпринимателей на необходимость учитывать, в какой именно стране упаковка или упаковочный товар поступает на рынок. В отдельных странах ЕС уже действует национальное требование, которое компания обязана соблюдать. И в связи с применением регламента об упаковке вновь стал актуальным вопрос об участии производителей в системе расширенной ответственности. Обязанность участвовать была предусмотрена еще директивой об упаковке, которую заменил новый регламент. В Латвии операторы таких систем работают уже более 10 лет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Значит, цель регламента об упаковке – сократить количество отходов упаковки, ограничить ненужное упаковывание товаров и стимулировать использование многоразовой повторно наполняемой тары. Эх, друзья мои, недавно был я в Азии, в Китае. Зашел, значит, в одно кафе и на вынос заказал суп. И вот мне дали такой мешок красивый, значит, а потом еще один мешок красивый, а в нем еще один мешок, а там, значит, пластиковая какая-то баночка, а там еще одна баночка, еще одна склядочка, т.д. и т.п. и прочее, прочее. В общем, а потом, знаете, как вот разворачиваю газету, а там, значит, какая-нибудь иголочка лежит внизу. Вот примерно то же самое. Ну, в общем, далеко азиатам до европейцев, да, судя по всему так. Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что правильно, поменьше пластика, как бы так ни задумываешься по жизни, а вообще, вот, на самом деле, это очень вредно, неприятно, и хотелось бы как-то, как говорится, это развидеть, это не использовать. Вот, а недавно, значит, в интернете я увидел фотографию, значит, сидит дедушка за рулем, значит, и пьет из такой стеклянной бутылочки, как будто из бутылочки из-под алкоголя. И все такие: о, как это он за рулем? Почему, значит, вы не позвонили в полицию? Значит, а люди пишут: да нет, это просто бутылочка из-под бренди, а пьет он воду, потому что видно, что прозрачно. Потому что в бутылочке стеклянной вода как бы сохраняется лучше и менее вредно ее пить, чем из пластиковой бутылки много-много раз. И я с этим, в общем-то, согласен. Примерно об этом сейчас была новость. Друзья мои, такие новости у нас. Интересно, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Генпрокуратура оценит ответственность должностных лиц Дирекции безопасности дорожного движения в деле об утечке данных. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников Дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем Дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андресом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Вторая часть проекта «Доброе утро». Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Продолжаем. Сегодня 20 августа, четверг. И сегодня народный праздник православный под названием «Марины пимены». В старину был обычай в этот день угощать бедняков, больных медом и свежими овощами, фруктами. А вдовицам и сиротам помогать убрать нежатый хлеб, приют относить гостинцы. Также на «Марины пимены» начинается заготовка лекарственных трав. Вот приметы. Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю холодную осень. Не видать в лесу малины в этот день. Значит, пауки бросают паутину, прячутся, значит, погода ухудшится. Если пенится вода в реке, скоро начнется дождь. Если заря на восходе красная, к скорому дождю. Если слышно много петухов на закате до первых звезд, это, наоборот, хорошей погоде. Но как-то все приметы про плохую погоду. Вообще, конечно, август, ну, в Латвии он, в принципе, такой, какой был всегда. Я вот вспоминаю один из августов своей жизни. Его я провел здесь, в Юрмале. Это было много-много лет назад. И, в общем, вот смотрю, то, что вокруг происходит, какая погода вечером, значит, как, не знаю, там, темнеть начинает. Вот какое-то все вокруг. Вот я уже где-то это видел, это дежавю. В общем, это август. На самом деле, не очень приятная пора. Конец августа, начало сентября. Вот, знаю, что вот как-то тяжело переходить в эту осень, но лично мне. А потом как-то резко начинает уже становиться легче почему-то. Ближе к концу сентября, к октябрю, как-то уже легче. Ну, в общем, да, конечно, хочется побольше лет, но лет, увы, и ах, друзья мои, завершается, как ни прискорбно это бы ни звучало. А меня зовут Кирилл Низосов, до 10 утра остаюсь в вашей компании, мы готовы продолжать, друзья мои, всем привет, поехали, поехали вперед.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низосовым.

0: поезда.
1: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
2: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам потребуется поддержка. Вы найдете ее в самом неожиданном месте. Это может быть даже незнакомец, который заметит ваше плохое настроение и предложит помощь. Тельцы. Могут происходить разные изменения. Постарайтесь адаптироваться под них, чтобы они не оказали на вас негативное влияние. Думайте головой, а не эмоциями. Близнецы. Для вас важна стабильность. Добиться ее не так уж и сложно, если действовать строго по плану. То есть получается, что вам стоит заняться планированием дел на ближайшее время. Раки. Вы будете вдохновлены на свершение. Скорее всего, с самого утра вас порадует ваша вторая половинка. День будет незабываемым для вас, потому что вы получите много позитивных эмоций. Львы обожают находиться в конкурентных условиях, а все потому, что для них очень важно доказывать свое превосходство. Вы вновь можете оказаться в таких условиях именно сегодня. Выйдите из игры победителем. Дева, вам уже могла наскучить рутина, поэтому вам захочется новых красок в жизни. Начинайте воплощать свои идеи в жизнь, можете привлечь к этому своих близких. Весы, будьте открыты к общению, выражению чувств, не бойтесь признаваться в своих слабостях, страхах или наоборот в любви. Так вы станете еще сильнее, в первую очередь духовно. Скорпионы, могут возникать непредвиденные обстоятельства, которые потребуют от вас быстрой реакции, вам придется молниеносно принимать важные решения, прислушиваться к своей интуиции. Стрельцы. Вам нужно научиться не только слушать, но и слышать. Обратите внимание на чувства партнера, потому что порой ему может казаться, что вы его совсем не понимаете. Козероги, сфокусируйтесь на своих планах. У вас все получится, если вы будете четко идти к своим целям, не обращайте внимания на мелочи, которые того не стоят. Водолеи, вы не всегда готовы к экспериментам, однако в этот день вы станете более прогрессивными. Возможно, даже у вас появятся какие-то идеи, которые вам захочется реализовать. И, наконец, рыбы. Вам стоит обратить внимание на отношения с партнером. Вы можете обрести гармонию, если будете делать равноценный вклад в развитие этих отношений. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Следим за тем, как разворачиваются события на рижских дорогах в четверг, 20 августа. Ну что, по-прежнему летний трафик, в среднем по городу 2 балла. При этом около часа назад, как сообщила наша слушательница Оксана, на перекрестке Густава Замглагатва и Бриебас произошло ДТП. Крупные заторы как со стороны восточной магистрали, так и в направлении центра на Бриебас и на прилегающий Структору. Это самое проблемное место в городе, и, надеемся, аварию скоро разберут. В остальном на дорогах достаточно свободно. Заторы от 5 минут собираются на самых важных и популярных направлениях. Например, на улице Круспилс, на Ладгалы в сторону моста, на набережной Генерала Радзиня в направлении центра и подрастает затор на Даугавпилс. А в районе перекрестка Слокас и Балденас также произошло ДТП. Однако существенных затруднений здесь не видно. Такова вкратце картина трафика на данный момент. Продолжаем движение только вперед и следим за знаками. Напомним, вчера на мосту Славу поменяли скоростной режим 70 на 50. Так что не разгоняйтесь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, легкого четверга и будьте внимательны.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес-10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость, неоднозначная. В Риге неизвестные ночью нарисовали на дороге подобие пешеходного перехода и демонтировали часть ограждения. Это было не этой ночью, могу сразу сказать. Так что, значит, не ищите этого перехода сейчас. Полиция начала административный процесс, разыскивает виновных в этой хулиганской выходке. Инцидент произошел 6 августа, значит, с 22.40 до 23.20, кстати, не так поздно, на проспекте Вецеки, напротив дома 32Е. Неизвестные покрасили проезжую часть, визуально стилизовав ее под пешеходный переход, также демонтировали один сегмент защитного ограждения. Полиция призвала всех, кто располагает информацией о произошедшем или чьи видеорегистраторы могли зафиксировать происходящее, связаться с правоохранительными органами или, значит, по телефону или по электронной почте. По факту нарушения законного дорожного движения начат процесс о административном правонарушении. Однако в комментариях под сообщением полиции многие пользователи посмотрели на ситуацию иначе. Совершенно иначе. Ну, раз муниципальный департамент годами не может устроить пешеходный переход, общество берет это в свои руки, написала одна рижанка. Другой пользователь призывал муниципальную полицию фактически поблагодарить авторов за демонтаж ограждения. А по его мнению, конструкция сама по себе может представлять опасность. Вам бы нужно сказать спасибо за бесплатный демонтаж этого скотского забора. Это цитата. Если в него врежется кто-нибудь, шутки плохи, заявил автор, добавив, что недавно в такое ограждение якобы врезался мотоциклист. По его оценке, это не средство безопасности, а антибезопасное оборудование. О, это антибезопасное оборудование. Да. Некоторые комментаторы связали произошедшее с более широкой проблемой отношения Рижской думы к безопасности пешеходов. Один из пользователей назвал подобные действия урбанистическим сопротивлением, напомнив, что в Чекуркансе жители уже сталкивались с ситуациями, когда опасные проблемы на дорогах долго не решались, и людям приходилось действовать самостоятельно. Что делать, если иначе? Не понимают, написал человек. При этом в комментариях неоднократно звучала одна и та же мысль. Людям действительно нужен пешеходный переход в этом месте. Впрочем, не все поддержали ночную акцию. Один из комментаторов назвал произошедшее просто хулиганством, а другие напомнили, что самостоятельно наносить дорожную разметку и демонтировать элементы инфраструктуры опасно и незаконно. И тут же комментарии к статье. Кстати, вот один товарищ, зовут его Юрий Иванов, значит, он в последнее время как-то много комментирует, но, во всяком случае, на том сайте, с которого я беру информацию, пишет: молодцы, почет, уважение, давно пора. Полицаем до лампочки, что негде людям дорогу перейти, значит, и т.д., и т.п., и прочее, и прочее. Ну и, конечно, его послал другой человек. В общем, интересно, да, так, за развитием событий понаблюдать, но на самом деле событий тут нет, и развиваться, в общем-то, как бы, получается-то и нечему. Вот, хочу сказать, что на самом деле, вот такая, знаете, есть фраза, такое мнение, значит, если люди протаптывают тропинку где-то, значит, им удобно по ней идти. И когда муниципалитет, значит, за этой тропинкой делают асфальтовую дорожку в итоге, то, в общем-то, абсолютно правильно, респект всем и, в первую очередь, муниципалитету. И такие случаи, кстати, где-то были. Я, значит, неоднократно слышал про то, что вот, значит, здесь была тропинка, и сделали дорогу. А иногда сделают такие дороги, по которым люди не ходят, и в итоге они все равно протаптывают тропинку и идут по траве. Что-то примерно из этой серии. Но, на самом деле, конечно, скажу, что это полный бред. Конечно, рисовать пешеходный переход самостоятельно и что-то там сносить, это, ну, как минимум, незаконно, действительно, влечет, значит, ответственность определенную. Вот. Но, конечно, могу сказать, что считаю, что власти должны прислушиваться к мнению народа, тем более простого народа, который живет в том или ином районе, потому что народу, как говорится, виднее. Да, знаете, жираф большой, ему виднее, что-то типа того. Ну, а вы, значит, кого поддерживаете, а? Скажите свое мнение. Ну, в общем, еще раз, я, значит, призываю, друзья мои, вас, уважаемые жители городов, весей, вот, самостоятельно никаких таких действий не творить, значит, и полиции не помогать. Хотя вот недавно был такой интересный случай в интернете. Значит, одна небезызвестная женщина, значит, решила помочь расследовать странные, как бы странные действия одного велосипедиста, который, значит, якобы живет где-то в Золе туда и ездит вот по окрестностям, и в центр Риги заезжает тоже, значит, и периодически докапывается до прохожих, значит, кого-то там бьет, кому-то пристает, кому-то показывает язык, кого-то плюется. Значит, она написала имя, фамилию его, значит, фотографии выложила, значит, даже адрес уже практически выложил, но улицу, где «Он живет» точно выложила. И, в общем, многие говорят: спасибо, спасибо, помогаешь полиции и так далее и тому подобное. Вот. А кто-то написал: а ведь нельзя, запрещено в Латвии раскрывать персональные данные, фотографии, значит, без разрешения человека. Это статья. В общем, вот примерно так же, как и здесь, неизвестно, да, вот кому-то поможете, да, а себе сделаете хуже, навлечете на себя следственные действия. И то же самое здесь, с пешеходным переходом этим. Да, нарисовали, вроде как кому-то стало лучше, люди всегда хотели там пешеходный переход, а в итоге сами получите какую-нибудь статью и протокол. Вот такая вот ситуация. В общем, друзья мои, да, я все-таки за соблюдение законов. А мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: подарите мне.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом – счастливый дом.
8: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев 24 евро. Электрический заточный станок для цепей 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками 12 евро. Lidl стоит того.
9: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость про рестораны. Уже с 27 года рестораны и кафе в Латвии будут обязаны принимать принесенную посетителям посуду для еды и напитков на вынос, а позднее предложить им многоразовую упаковку. Новые требования Европейского Союза также постепенно ограничат одноразовый пластик и изменит маркировку упаковки. Согласно требованиям регламента ЕС, с 12 февраля следующего года рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, предлагающие напитки и готовую еду на вынос, должны будут позволить покупателям использовать принесенную с собой посуду. С 12 августа этого года в ЕС, в том числе в Латвии, начали применять первые требования регламента об упаковке. Они касаются состава упаковки, идентификации производителя, подготовки декларации соответствия ЕС. Значит, поясняется, что предприниматели должны выполнять требования, установленные регламентом сроки, предусмотренном объеме, поскольку они будут вводиться постепенно. Компаниям не требуется одновременно выполнять все предусмотренные регламентом требования. Для некоторых из них установлены конкретные даты начала применения, а вступление в силу других будет зависеть от дополнительных правовых актов, которые должна принять Европейская комиссия. Но более заметные для потребителей изменения также будут происходить постепенно. С 12 февраля 28 уже года предприятия общественного питания, предлагающие еду или напитки, должны будут предоставить покупателям возможность выбрать многоразовую упаковку. С конца 28 года планируется ввести единую маркировку упаковки. Благодаря понятным пиктограммам потребителям должно стать проще различать упаковочные материалы и правильно их сортировать. С 2030-го предусмотрены более масштабные изменения, в том числе ограничения на отдельные виды одноразовой пластиковой упаковки. Они затронут индивидуальную упаковку порций приправ, соусов, сливок для кофе и сахара в гостиницах, ресторанах и кафе. Ограничения также будут распространяться на некоторые виды небольшой одноразовой упаковки косметических и гигиенических средств, используемых в гостиницах. И с 2030-го начнут применять и требования по сокращению количества упаковки, ее пригодности для переработки, содержанию переработанного пластика и повторному использованию. И важное для латвийских потребителей требование, связанное с депозитной системой упаковки для напитков, не станет новшеством, поскольку система действует в Латвии с 2022 года. До 2029 года в Латвии необходимо обеспечить достижение установленных регламентом целей по раздельному сбору упаковки. Внедрение требований регламента может привести к первоначальным расходам для предприятия. Они могут быть связаны с изменением дизайна упаковки, использованием новых материалов, нанесением маркировки, созданием систем повторного использования и адаптации производственных процессов. При этом невозможно одинаково оценить влияние регламента на расходы всех предприятий или конечные цены для потребителей. Оно будет зависеть от конкретного продукта, используемой упаковки, решений, выбранных предприятием других рыночных факторов. Министерство обращает внимание предпринимателей на необходимость учитывать, в какой именно стране упаковка или упаковочный товар поступает на рынок. В отдельных странах ЕС уже действует национальное требование, которое компания обязана соблюдать. И в связи с применением регламента об упаковке вновь стал актуальным вопрос об участии производителей в системе расширенной ответственности. Обязанность участвовать была предусмотрена еще директивой об упаковке, которую заменил новый регламент. В Латвии операторы таких систем работают уже более 10 лет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Значит, цель регламента об упаковке — сократить количество отходов упаковки, ограничить ненужное упаковывание товаров и стимулировать использование многоразовой повторно наполняемой тары. Эх, друзья мои, недавно был я в Азии, в Китае, зашел, значит, в одно кафе и на вынос заказал суп. И вот мне дали такой мешок красивый, значит, а потом еще один мешок красивый, а в нем еще один мешок, а там, значит, пластиковая какая-то баночка, а там еще одна баночка, еще одна склядочка, т.д. и т.п. и прочее, прочее. В общем, а потом, знаете, как вот разворачиваешь газету, а там, значит, какая-нибудь иголочка лежит внизу. Вот примерно то же самое. Ну, в общем, далеко азиатам до европейцев, да, судя по всему, так. Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что правильно, поменьше пластика, как бы так ни задумываешься по жизни, а вообще, вот, на самом деле, это очень вредно, неприятно, и хотелось бы как-то, как говорится, это развидеть, это не использовать. Вот, а недавно, значит, в интернете я увидел фотографию, значит, сидит дедушка за рулем, значит, и пьет из такой стеклянной бутылочки, как будто из бутылочки из-под алкоголя. И все такие: о, как это он за рулем? Почему, значит, вы не позвонили в полицию? Значит, а люди пишут: да нет, это просто бутылочка из-под бренди, а пьет он воду, потому что видно, что прозрачно. Потому что в бутылочке стеклянной вода как бы сохраняется лучше и менее вредно ее пить, чем из пластиковой бутылки много-много раз. И я с этим, в общем-то, согласен. Примерно об этом сейчас была новость. Друзья мои, такие новости у нас. Интересно, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Пробки в латвийской столице предсказуемо возрастают. С 8.30 до 9 утра всегда максимальная загруженность дорог. В предыдущей неделе она составляла 5 баллов. На данный момент на мониторе пока 4 и 21 более-менее существенный затор. Причем по городу нигде нет 10-минутных затруднений, за исключением перекрестка Густава Земгала, Гатва и Бриебас, где еще до 7 утра произошло ДТП. При этом на самой Бриебас в направлении центра пробка доходила до получаса, а со стороны восточной магистрали можно было оставить порядка 20 минут. В остальном в городе нормальная дорожная обстановка. Приходится притормаживать на улице Кишизера, на Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу, на Деглова в центр, на Круспилс к перекрестку с Гранита, на участке Лелербас-Калнцема, а также отметим пару небольших 5-минутных заторов на Карля Ульманя, один классический перед Венебас-Гатве, второй со стороны Юрмалского шоссе из-за дорожных работ, не доезжая до автоматической заправки Виада. Напомним, что изменился скоростной режим на мосту Славу. Вместо 70 км стало 50. Следите за знаками и не превышайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: были обязательны при любых торжественных мероприятиях, причем женские парики были значительно более простыми и скромными по сравнению с мужскими. Вот так. Со временем техника изготовления париков развивалась. При помощи воска научились создавать искусственные локоны, к примеру, найденный археологами парик, который датируется первым тысячелетием до нашей эры, представлял собой множество завитых локонов, а также несколько длинных кос сзади. С середины первого тысячелетия до нашей эры мода на эти искусственные шевелюры охватила и страны Средиземноморья, Ближнего Востока. По своему великолепию они не уступали парикам египетских фараонов, их также носили в Древней Греции. Чаще всего парики использовали в театральных постановках, причем для положительных персонажей выбирали светлые волосы, а для злодеев темные. Рыжие надевали чаще всего комики. Во времена Римской империи парики были особенно модны среди женщин. Самыми дорогими считались белые волосы, ценились также парики рыжего и соломенного цветов. Лучшими черными париками считались индийские. В средние века в европейских странах носить парики было не принято. Более того, мужчины не носили даже длинные волосы. Новый этап в истории развития париков начался благодаря монархам. Например, в 16 веке королева Великобритании Елизавета начала носить парики, чтобы с их помощью скрыть свои сидеющие волосы. В ее распоряжении находилось около 80 париков. Кроме этого, искусственная шевелюра позволила Людовику XIV скрывать свои редкие волосы. Он так умело носил парики, что ввел моду на этот предмет гардероба на 100 лет вперед. Причем недостаточно было иметь один экземпляр. Утром, как правило, носили темные парики, днем коричневые. Для вечерних выходов выставляли парики с белыми волосами. Таким образом, знатная дама или кавалер должны были иметь как минимум 3 парика. Они стоили больших денег, поэтому более бедные люди делали их не из волос, а из конских хвостов и шерсти животных. История париков в России начинается с Петра I. Именно он начал первым носить искусственные волосы. Женщинам новая мода пришлась по душе, а вот духовенство категорически не приняло новое веяние. Сам же Петр I носил короткий парик, из-под которого часто выглядывали длинные волосы. Причем сам парик стоил всего 5 рублей и считался очень дешевым по тем временам. И в 1722 году, находясь в походе, Петр остриг свои волосы и приказал сделать из них парик. И еще, в разные времена для изготовления париков использовали лен, кукурузу, водоросли, акрил, нейлон, винил и другие материалы. Сегодня в моде парики из натуральных волос. Стоят они довольно дорого, однако смотрятся при этом очень естественно. Парики значительно дешевле из искусственных волос. Стоимость составляет около $100 одного парика. Они имеют преимущество. За такими париками чаще проще ухаживать, мыть, причесывать и так далее. Искусственные парики отлично подойдут активным людям и спортсменам. Однако по внешнему виду они не могут сравниться с париками из натуральных волос, которые будут незаметны и естественно выглядеть на владельце парика. Вот такая интересная, любопытная информация для вас в рубрике «То время».
1: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге до 2030 года хотят построить более 700 арендных квартир для специалистов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: До 2030 года в рижских микрорайонах Плявнеке, Зепник, Калнс и Болдерае планируется построить 732 доступных по цене арендных квартиры. Сделать это предполагается в рамках программы публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» с участием госкомпании «Государственная недвижимость» и Министерства финансов. Доступное по цене арендное жилье предназначено для обеспечения качественной среды для жизни молодым семьям и привлечение новых специалистов для работы в важных для государства и самоуправления отраслях. В Латвии такого жилья не хватает, поэтому решено начать соответствующий проект по схеме публично-частного партнерства. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях, в том числе в Риге. Для покупательной способности жителей Латвии и Риги цены на жилье сейчас довольно высоки, и молодым специалистам приходится направлять на него относительно большую часть доходов. Во многих учебных, медицинских учреждениях и других сферах в Риге остро нужны специалисты, но у самоуправления нет арендного жилья, которое оно могло бы им предложить. Поэтому муниципалитет заинтересован в появлении новых арендных квартир и участвует в первом лоте описываемой здесь программы. Представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры, об этом Рижской думе еще предстоит принять решение, сообщил мэр Риги Вистур Клейнбергс. Допускаю, что это определенно могли бы быть специалисты сферы образования и социальной сферы, возможно, муниципальные полицейские, медработники, молодые ученые. Мы обязательно будем работать над этими критериями, заверил мэр. Проект реализуется по модели публично-частного партнерства, в которой частный партнер отвечает за проектирование жилья, его строительство, финансирование, содержание и обслуживание. По окончанию периода партнерства земля и построенное жилье остаются в собственности самоуправлений.
0: Про полицию.
2: После предпринятой в начале августа кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличение числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников. В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей дирекции, например, рассылая СМС-сообщения от имени дирекции безопасности дорожного движения. Мошенники также выдают себя и за представителей других учреждений.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Третий час проекта «Доброе утро». Привет всем. У микрофона Кирилл Низовцев. Едем вперед и до конца этого часа будем вместе. Сегодня четверг и, кстати, прекрасное время для разных празднований, для сборов компании, потому что в пятницу и в субботу у людей свои уже какие-то планы, семейные больше, а в четверг, ну, как-то можно, в общем-то, и обществу уделить время и вроде бы постепенно, знаете, как сказать, с хорошим настроением уже к выходным прийти в четверг вечером. Например, Раджив Ганди, индийский политический деятель, премьер-министр Индии в свое время, он был этим самым премьер-министром, значит, в конце 80-х годов прошлого века, получается, Раджив Ганди родился в этот день. Значит, президент Сербии Слободан Милошевич, первый президент, между прочим, президент Югославии, ну, в общем, фигура неоднозначная, знаете наверняка его историю печальную. Андрей Михалков-Кончаловский родился сегодня, здравствует и живет, народный артист России. Василий Аксенов, писатель, прозаик, также ученый Уильям Похлебкин, Болеслав Прус, польский прозаик, журналист, Бенджамин Гаррисон, 23-й президент США. В общем, сегодня все как-то президенты появлялись на свет в этот день. Если вы тоже появились на свет в этот день, возможно, вы будущий президент. А кто знает, может быть, и Латвия, простите, господин Ринкевич, не хотел, как говорится, обидеть. Ну, шутки шутками, а действительно, вдруг, как говорится, чем черт не шутит. Друзья мои, я желаю вам всем прекрасного расположения духа, я желаю вам всем улыбок, желаю вам поменьше негатива встречать сегодня и побольше позитивных, добрых, светлых мыслей в вашей голове, в вашем сердце, на вашей душе. До 10 утра будем вместе, мы готовы продолжать, друзья мои, вперед, вперед, Авторадио Латвия, поехали, продолжаем.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость, неоднозначная. В Риге неизвестные ночью нарисовали на дороге подобие пешеходного перехода и демонтировали часть ограждения. Это было не этой ночью, могу сразу сказать. Так что, значит, не ищите этого перехода сейчас. Полиция начала административный процесс, разыскивает виновных в этой хулиганской выходке. Инцидент произошел 6 августа, значит, с 22.40 до 23.20, кстати, не так поздно, на проспекте Вецеки, напротив дома 32Е. Неизвестные покрасили проезжую часть, визуально стилизовав ее под пешеходный переход, также демонтировали один сегмент защитного ограждения. Полиция призвала всех, кто располагает информацией о произошедшем или чьи видеорегистраторы могли зафиксировать происходящее, связаться с правоохранительными органами или, значит, по телефону или по электронной почте. По факту нарушения закона о дорожном движении начат процесс о административном правонарушении. Однако в комментариях под сообщением полиции многие пользователи посмотрели на ситуацию иначе. Совершенно иначе. Ну, раз муниципальный департамент годами не может устроить пешеходный переход, общество берет это в свои руки, написала одна рижанка. Другой пользователь призывал муниципальную полицию фактически поблагодарить авторов за демонтаж ограждения. А по его мнению, конструкция сама по себе может представлять опасность. Вам бы нужно сказать спасибо за бесплатный демонтаж этого скотского забора. Это цитата. Если в него врежется кто-нибудь, шутки плохи, заявил автор, добавив, что недавно в такое ограждение якобы врезался мотоциклист. По его оценке, это не средство безопасности, а антибезопасное оборудование. О, это антибезопасное оборудование, да. Некоторые комментаторы связали произошедшее с более широкой проблемой отношения Рижской думы к безопасности пешеходов. Один из пользователей назвал подобные действия урбанистическим сопротивлением, напомнив, что в Чакуркансе жители уже сталкивались с ситуациями, когда опасные проблемы на дорогах долго не решались, и людям приходилось действовать самостоятельно. «Что делать, если иначе? Не понимают», — написал человек. При этом в комментариях неоднократно звучала одна и та же мысль. Людям действительно нужен пешеходный переход в этом месте. Впрочем, не все поддержали ночную акцию. Один из комментаторов назвал произошедшее просто хулиганством, а другие напомнили, что самостоятельно наносить дорожную разметку и демонтировать элементы инфраструктуры опасно и незаконно. И тут же комментарии к статье. Кстати, вот один товарищ, зовут его Юрий Иванов, значит, он в последнее время как-то много комментирует, но во всяком случае на том сайте, с которого я беру информацию, пишет: «Молодцы, почет и уважение, давно пора. Полицаем до лампочки, что негде людям дорогу перейти, значит, и т.д., и т.п. и прочее, и прочее». Ну и, конечно, его послал другой человек. В общем, интересно, да, так, за развитием событий понаблюдать, но на самом деле событий тут нет, и развиваться, в общем-то, как бы, получается-то и нечего. Вот, хочу сказать, что на самом деле, вот такая, знаете, есть фраза, такое мнение, значит, если люди протаптывают тропинку где-то, значит, им удобно по ней идти, и когда муниципалитет, значит, за этой тропинкой делают асфальтовую дорожку в итоге, то, в общем-то, абсолютно правильно, респект всем и, в первую очередь, муниципалитету. И такие случаи, кстати, где-то были. Я, значит, неоднократно слышал про то, что вот, значит, здесь была тропинка, и сделали дорогу. А иногда сделают такие дороги, по которым люди не ходят, в итоге они все равно протаптывают тропинку и идут по траве. Что-то примерно из этой серии. Ну, на самом деле, конечно, скажу, что это полный бред. Конечно, рисовать пешеходный переход самостоятельно и что-то там сносить, это, ну, как минимум, незаконно, действительно, влечет, значит, ответственность определенную. Вот. Но, конечно, могу сказать, что считаю, что власти должны прислушиваться к мнению народа, тем более простого народа, который живет в том или ином районе, потому что народу, как говорится, виднее. Да, знаете, жираф большой, ему виднее, что это типа того. Ну, а вы, значит, кого поддерживаете, а? Скажите свое мнение. Ну, в общем, еще раз, я, значит, призываю, друзья мои, вас, уважаемые жители городов, весей, вот, самостоятельно никаких таких действий не творить, значит, и полиции не помогать. Хотя недавно был такой интересный случай в интернете. Значит, одна небезызвестная женщина, значит, решила помочь расследовать странные, странные действия одного велосипедиста, который, значит, якобы живет где-то в зоне туда и ездит вот по окрестностям, и в центр Риги заезжает тоже, значит, и периодически докапывается до прохожих, значит, кого-то там бьет, кому-то пристает, кому-то показывает язык, кого-то плюется. Значит, она написала имя, фамилию его, значит, фотографии выложила, значит, даже адрес уже практически выложил, но улицу, где он живет, точно выложила. И, в общем, многие говорят: спасибо, спасибо, помогаешь полиции и так далее и тому подобное. Вот. А кто-то написал: а ведь нельзя, запрещено в Латвии раскрывать персональные данные, фотографии, значит, без разрешения человека. Это статья. В общем, вот примерно так же, как и здесь, неизвестно, да, вот кому-то поможете, да, а себе сделаете хуже, навлечете на себя следственные действия. И то же самое здесь с пешеходным переходом этим. Да, нарисовали, вроде как кому-то стало лучше, люди всегда хотели там пешеходный переход, а в итоге сами получите какую-нибудь статью или протокол. Вот такая вот ситуация. В общем, друзья мои, да, я все-таки за соблюдение законов. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам потребуется поддержка. Вы найдете ее в самом неожиданном месте. Это может быть даже незнакомец, который заметит ваше плохое настроение и предложит помощь. Тельцы, могут происходить разные изменения. Постарайтесь адаптироваться под них, чтобы они не оказали на вас негативное влияние. Думайте головой, а не эмоциями. Близнецы, для вас важна стабильность. Добиться ее не так уж и сложно, если действовать строго по плану. То есть получается, что вам стоит заняться планированием дел на ближайшее время. Раки, вы будете вдохновлены на свершение. Скорее всего, с самого утра вас порадует ваша вторая половинка. День будет незабываемым для вас, потому что вы получите много позитивных эмоций. Львы обожают находиться в конкурентных условиях, а все потому, что для них очень важно доказывать свое превосходство. Вы вновь можете оказаться в таких условиях именно сегодня. Выйдите из игры победителем. Дева, вам уже могла наскучить рутина, поэтому вам захочется новых красок в жизни. Начинайте воплощать свои идеи в жизнь, можете привлечь к этому своих близких. Весы, будьте открыты к общению, выражению чувств, не бойтесь признаваться в своих слабостях, страхах или наоборот в любви. Так вы станете еще сильнее, в первую очередь духовно. Скорпионы, могут возникать непредвиденные обстоятельства, которые потребуют от вас быстрой реакции. Вам придется молниеносно принимать важные решения, прислушивайтесь к своей интуиции. Стрельцы, вам нужно научиться не только слушать, но и слышать. Обратите внимание на чувства партнера, потому что порой ему может казаться, что вы его совсем не понимаете. Козероги, сфокусируйтесь на своих планах. У вас все получится, если вы будете четко идти к своим целям, не обращайте внимания на мелочи, которые того не стоят. Водолеи, вы не всегда готовы к экспериментам, однако в этот день вы станете более прогрессивными. Возможно, даже у вас появятся какие-то идеи, которые вам захочется реализовать. И, наконец, рыбы, вам стоит обратить внимание на отношения с партнером. Вы можете обрести гармонию, если будете делать равноценный вклад в развитие этих отношений. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: но свой.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама. Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
7: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
8: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость про рестораны. Уже с 27 года рестораны и кафе в Латвии будут обязаны принимать принесенную посетителям посуду для еды и напитков на вынос, а позднее предложить им многоразовую упаковку. Новые требования Европейского Союза также постепенно ограничат одноразовый пластик и изменят маркировку упаковки. Согласно требованиям регламента ЕС, с 12 февраля следующего года рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, предлагающие напитки и готовую еду на вынос, должны будут позволить покупателям использовать принесенную с собой посуду. С 12 августа этого года в ЕС, в том числе в Латвии, начали применять первые требования регламента об упаковке. Они касаются состава упаковки, идентификации производителя, подготовки декларации соответствия ЕС. Значит, поясняется, что предприниматели должны выполнять требования, установленные регламентом сроки, предусмотренном объеме, поскольку они будут вводиться постепенно. Компаниям не требуется одновременно выполнять все предусмотренные регламентом требования. Для некоторых из них установлены конкретные даты начала применения, а вступление в силу других будет зависеть от дополнительных правовых актов, которые должна принять Европейская комиссия. Но более заметные для потребителей изменения также будут происходить постепенно. С 12 февраля 28 уже года предприятия общественного питания, предлагающие еду или напитки, должны будут предоставить покупателям возможность выбрать многоразовую упаковку. С конца 28 года планируется ввести единую маркировку упаковки. Благодаря понятным пиктограммам потребителям должно стать проще различать упаковочные материалы и правильно их сортировать. С 2030-го предусмотрены более масштабные изменения, в том числе ограничения на отдельные виды одноразовой пластиковой упаковки. Они затронут индивидуальную упаковку порций приправ, соусов, сливок для кофе и сахара в гостиницах, ресторанах и кафе. Ограничения также будут распространяться на некоторые виды небольшой одноразовой упаковки косметических и гигиенических средств, используемых в гостиницах. И с 2030-го начнут применять и требования по сокращению количества упаковки, ее пригодности для переработки, содержанию переработанного пластика и повторному использованию. И важное для латвийских потребителей требование, связанное с депозитной системой упаковки для напитков, не станет новшеством, поскольку система действует в Латвии с 2022 года. До 2029 года в Латвии необходимо обеспечить достижение установленных регламентом целей по раздельному сбору упаковки. Внедрение требований регламента может привести к первоначальным расходам для предприятия. Они могут быть связаны с изменением дизайна упаковки, использованием новых материалов, нанесением маркировки, созданием систем повторного использования и адаптации производственных процессов. При этом невозможно одинаково оценить влияние регламента на расходы всех предприятий или конечные цены для потребителей. Оно будет зависеть от конкретного продукта, используемой упаковки, решений, выбранных предприятием, других рыночных факторов. Министерство обращает внимание предпринимателей на необходимость учитывать, в какой именно стране упаковка или упаковочный товар поступает на рынок. В отдельных странах ЕС уже действует национальное требование, которое компания обязана соблюдать. И в связи с применением регламента об упаковке вновь стал актуальным вопрос об участии производителей в системе расширенной ответственности. Обязанность участвовать была предусмотрена еще директивой об упаковке, которую заменил новый регламент. В Латвии операторы таких систем работают уже более 10 лет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Значит, цель регламента об упаковке — сократить количество отходов упаковки, ограничить ненужное упаковывание товаров и стимулировать использование многоразовой повторно наполняемой тары. Эх, друзья мои, недавно был я в Азии, в Китае, зашел, значит, в одно кафе и на вынос заказал суп. И вот мне дали такой мешок красивый, значит, а потом еще один мешок красивый, а в нем еще один мешок, а там, значит, пластиковая какая-то баночка, а там еще одна баночка, еще одна скляночка, т.д. и т.п. и прочее, прочее. В общем, а потом, знаете, как вот разворачиваю, значит, газету, а там, значит, какая-нибудь иголочка лежит внизу. Вот примерно то же самое. Ну, в общем, далеко азиатам до европейцев, да, судя по всему, так. Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что правильно, поменьше пластика, как бы так ни задумываешься по жизни, а вообще, на самом деле, это очень вредно, неприятно, и хотелось бы как-то, как говорится, это развидеть, это не использовать. Вот, а недавно, значит, в интернете увидел фотографию, значит, сидит дедушка за рулем, значит, и пьет из такой стеклянной бутылочки, как будто из бутылочки из-под алкоголя. И все такие: о, как это он за рулем? Почему, значит, вы не позвонили в полицию? Значит, а люди пишут: да нет, это просто бутылочка из-под бренди, а пьет он воду, потому что видно, что прозрачно. Потому что в бутылочке стеклянной вода как бы сохраняется лучше и менее вредно ее пить, чем из пластиковой бутылки много-много раз. И я с этим, в общем-то, согласен. Примерно об этом сейчас была новость. Друзья мои, такие новости у нас интересные. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Подводим итоги утреннего часа пик в латвийской столице. Заезд на трудовые места состоялся. Максимальный уровень трафика перед 9 часами составил 4 балла и 21 затор наблюдался. Наибольшие трудности вызвала авария на перекрестке Густава Земгала Гатва и Бри.

0: Брейбас, где до сих пор остаются заторы как со стороны Восточной магистрали, так и на Брейбас в направлении центра. В остальном дорожная обстановка была и остается вполне благоприятной. А на мониторе уже появилась тройка, то есть стало еще легче передвигаться по магистральным улицам латвийской столицы. Обратим внимание на свежую сводку госполиции за вчерашнюю среду. Минувшие сутки прошли относительно спокойно и было зарегистрировано лишь 65 ДТП, что по нынешним временам совсем немного. При этом пострадали 10 человек, в том числе 2 пешехода и 5 велосипедистов. Всего с начала недели в дорожные инциденты попали 11 людей на велосипедах. И здесь что-то не так, друзья, потому что это теперь самый опасный вид транспорта. Патрульные составили 78 протоколов, поймали 3 нетрезвых за рулем, одного в легкой степени, он пошел по административке, 2 по уголовной статье и у обоих авто конфискованы. На этом о трафике почти все. Меня зовут Владимир Тин, а в завершении выпуска нас ждет полезная инфо от Алексея Николаева.
1: Доброе утро, Алексей, дорожная информация. Вестура проспект, уже под присмотром бездушной треноги, так что не гоните, соблюдайте скоростной режим и всем удачи на дорогах, хорошего дня.
2: Автомонитор Авторадио.

Друзья мои, вот такой была программа «Доброе утро сегодня». В четверг, 20 августа, она завершается. Спасибо всем за компанию. Последние три часа в студии микрофон для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра после 7 утра услышимся снова. И последняя новость, приятная в завершении программы. Вчера состоялась официальная презентация ежегодной премии имени выдающегося шеф-повара Мартинша Рутинша. И начался прием заявок на участие. Финал 1 ноября состоится. Заявки можно подавать до 21 сентября. И премия будет вручаться раз в год в трех категориях: кулинарное искусство, гостеприимство и сельское хозяйство. Вот такая вот тема. Ну, в общем, здорово, что люди думают и о еде, ну, вернее, даже не о еде, а о, значит, правильной подаче еды, правильном приготовлении, да и гостеприимстве. Это очень важно, потому что, на самом деле, любое общение, наверное, начинается

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про чиновников.
1: Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов.
3: Про исследования.
1: Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты в ticketshop.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны Комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация lidl.lv.
8: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
9: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
10: Люди ночами.
8: Билеты на FridayTicket.com.

0: Reklama. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excellence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Роксет UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про зарплату.
1: Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министра вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату.
2: Про регионы.
1: Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливни участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов».
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: только любовь.
1: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
2: Песни, ставшие легендами.
1: На Первом автомобильном.
3: Penso que un sueño para sí

0: «Дело мастера».
1: Когда в салоне автомобиля все надежно, то же самое хочется, чтобы было и на кухне. В том месте, где создаются вкусы и уют. Выбор кухонного гарнитура – это не просто эстетика. Это баланс красоты, функциональности и долговечности. Важно, чтобы фасады и каркасы были прочными. Но ключевой элемент – столешница. На что ложится основная нагрузка от воды? Эксперты советуют не экономить на столешнице. Варианты из искусственного или натурального камня выдерживают влагу и перепады. Они устойчивы к пятнам и хорошо поддаются очистке. Ламинированные ДСП тоже могут быть приемлемым вариантом, но на них надо смотреть как на компромиссный выбор. При частом контакте с водой швы могут начать разбухать. Фасады кухни лучше делать из влагостойкого МДФ. Этот материал, особенно с защитным покрытием, показывает хорошую стойкость к влаге и износу. Очень важно продумать участок стены между верхними и нижними шкафами. Выбирайте самые оптимальные материалы – закаленное стекло или керамическая плитка. Они устойчивы к брызгам, легко очищаются, и если подобрать их с умом, они не будут контрастировать с фасадами и станут почти незаметным связующим элементом. Цвет и покрытие фасадов влияют не только на ощущение пространства, но и на практичность. Белый глянец – один из лучших вариантов, потому что на нем почти не видно пятен и разводов, и он визуально расширяет пространство. И пусть ваша кухня служит верой и правдой.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова с 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова с 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Индекс Porsche. Porsche 911 изначально был выпущен под индексом 901. Поменять номер пришлось после возражения компании Peugeot, заявившей, что владеет правами на способ именования модели для массового рынка тремя цифрами с нулем посередине. При этом претензии Peugeot не распространялись на гоночные модели Porsche, таких как 907 или 908. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Lidl предлагает неделя итальяно в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается с 20 августа. Вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

Я не хочу тебя терять в тумане серых городов. Я, как прежде, жду зарю. За прошлое благодарю.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про чиновников.
2: Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ринкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенок до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулберг заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра.
4: Про исследования.
2: Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: Реклама.
1: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзаузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзаузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus евро 79. Lidl. Стоит того!
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedec, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: О любви

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые – еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики, а также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет – мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Реклама.
5: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
7: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
8: Yeah.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Мера мамерес, удзирозеца, забахистэ, тумилхизм,

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про нововведение.
1: Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары.

0: пары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаума Фабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась, однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь.
1: Про заявление.
0: Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, well done и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса, промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

Интересный факт. Звезда на логотипе. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзовас 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзовас 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В новом выпуске программы «Киноафиша» фильм «Просто помиловать». Картина «Просто помиловать» переносит зрителя в США 80-х годов, где молодой адвокат Брайан Стивенсон начинает свою карьеру. Он выбирает непростой путь – защищать тех, кого уже приговорили к смертной казни и на кого никто не хочет тратить время. Главную роль в фильме «Просто помиловать» исполняет Майкл Би Джордан, а его партнером по экрану становится Джейми Фокс. Именно герой Фокса, Уолтер Макмиллиан, оказывается в центре одной из самых драматичных историй. Сюжет фильма «Просто помиловать» показывает дело Макмиллиана, в котором его обвиняют в убийстве. Суд выносит приговор, опираясь не столько на факты, сколько на предвзятость. Стивенсон шаг за шагом разбирает это дело, находит несостыковки, добивается пересмотра и в итоге доказывает невиновность своего подзащитного. Фильм «Просто помиловать» основан на реальных событиях. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про зарплату.
1: Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министра вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников

0: Работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату.
1: Про регионы.
0: Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов».
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

Лето бывает разное, жаркое, веселое, страстное, но бывает латвийское лето, здесь все выглядит иначе. Но мы уже привыкли, естественно, к чему привычки нет, так это лениться, потому что сегодня, 20 августа, в мире отмечается День лени. Кто-то празднует лежа на диване, ну а кто-то, как мы, продолжает трудиться на благо наших слушателей. Меня зовут Владимир Тин, в эфире программа «По заявкам только для вас», а начнем мы с весточки от Алены. Добрый день, Авторадио. Пожалуйста, передайте большой привет моему любимому человеку Денису. Я очень сильно тебя люблю и прошу, прости меня, пожалуйста. Твоя малышка. Ну, во-первых, всегда можно понять и простить. Во-вторых, чистосердечное признание облегчает участь. А в-третьих, песня от Авторадио Латвия может помочь в этом деле и изменить ситуацию к лучшему. Мы слушаем группу «5 утра». Миритесь и наслаждайтесь песней «Давай сбежим».

Волшебный час приветов, пожеланий и поздравлений. В эфире Авторадио Латвия продолжается. Мы получили поздравительное послание от Полины. Доброго дня! Хочу поздравить свою лучшую подругу Викторию с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Оставайся такой же веселой и доброй. И поставьте, пожалуйста, для Вики песню про Вику. Но это мы всегда с удовольствием и поздравить, и песню хорошую послушать. Вам, Виктория, отличного дня рождения и с наилучшими пожеланиями принимайте музыкальный подарок.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 eiro. Maksima.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Ну а сейчас в программе «По заявкам только для вас» мы приглашаем всех на праздник прекрасной и очаровательной Екатерины Мивреники. Бабушка Таня поздравляет с юбилеем. Нынче тебе 20 лет. Желаю любви, успехов в жизни, всего хорошего, а главное – исполнения всех желаний. И действительно, пусть сбываются мечты, мы еще раз поздравляем вас, Екатерина. Пусть этот юбилейный день рождения запомнится в том числе и этим милым пожеланием.
1: Пожалуйста, исполните эту песню от бабушки Танечки Екатерине Мивренике 20 августа с наилучшими пожеланиями.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

программу по заявкам прилетела весточка от Ольги. Добрый день, Авторадио. Хотим поздравить с днем рождения Андрея, настоящего мужчину. Прежде всего, хотим пожелать крепкого здоровья, стального характера и должного авторитета среди коллег и друзей. Пусть ни погода, ни препятствия, ни посторонние мысли никогда не помешают достичь тебе твоих целей. Мы тебя очень любим, твоя семья. Пусть для Андрея прозвучит песня «Берегите своих близких». Ну что ж, прекрасное пожелание, отличный музыкальный выбор. Мы вам желаем, Андрей, душевного дня рождения. И по этому прекрасному поводу слушаем Дениса Клявера в программе «По заявкам». Только для вас.

Завершим программу по заявкам на романтической нотке. Нам пишет Александр. Добрый день, Авторадио. Передаю привет своей половинке Вере Николаевне, которая в данный момент слушает радио. Я по ней всегда скучаю, очень люблю, крепко обнимаю и целую много раз. С любовью, Александр Сергеевич. Ну, почти по Пушкину. Чем порадовать вас, дорогие любящие друг друга люди? Песней, что называется, «На века» от Игоря Николаева. «Выпьем за любовь». И вот на этой жизнеутверждающей ноте передачу только для вас завершаем, а продолжим завтра, а завтра пятница. На том же месте, в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про мошенников.
1: Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на Е-адрес пришло новое сообщение.
3: Про чиновников.
1: Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать, и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра.
3: Про зарплату.
1: Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. С

0: Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира.
1: Про погоду.
0: В пятницу 21 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте, Алсу, «Мама не знает».

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Реклама.
4: Laimēj sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimēj 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
7: Ready Fest 2026 в Риге.
3: 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. ЦСУ начало публиковать список предприятий, ведущих внешнюю торговлю с Россией и Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центральное статистическое управление с четверга начинает раз в месяц публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, или импортируют товары из этих стран. Публикация такого списка предприятий предусмотрена принятыми Сеймом поправками к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно решению Сейма, на эту информацию не распространяется установленное законом о налогах и пошлинах ограничение конфиденциальности. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Grindex, Lauma Fabrics, Оленский химический завод Biolars, Olfa и другие. В Grindex указали, что стратегия развития компании направлена на расширение присутствия на рынках Европейского Союза, Северной Америки и других международных рынках. Переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь.
0: Про полицию.
1: Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтене. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось, 31 мая в Бранской волости Смилтенского края при пожаре в сенном сарае погиб человек. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром

0: Госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования госполиция рассматривает всевозможные версии произошедшего. Учитывая, что в происшествии замешаны несовершеннолетние, являющиеся особо защищаемыми лицами, полиция воздерживается от более подробных комментариев.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija beigalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: если пойдем вдвоем.
1: Интересный факт. Пробки в Таиланде. Столица Таиланда Бангкок печально известна своими автомобильными пробками, так как развитие транспортной сети не успевает за возрастающим количеством техники на дорогах. Не имея возможности решить проблему в целом, полиция Бангкока помогает справиться с одним из ее аспектов. С 1993 года существует специально подготовленная группа офицеров, умеющих как принимать роды, так и моментально пробираться сквозь пробки на мотоциклах. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
9: Лидл предлагает неделя итальяно в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается с 20 августа. Вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
10: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
11: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
10: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Автомонитор.
10: Куда бы мы сейчас ни поехали, по всем важным и основным направлениям черти города уже собираются заторы и пробки. Дело в том, что еще к 4 часам на мониторе была пятерка, к этой минуте все 6 баллов. И это не сулит ничего хорошего для сегодняшнего вечернего разъезда. Благо, сегодня без существенных осадков по прогнозу. Ну а мы послушаем сообщение от нашего слушателя и водителя Павла.
11: Приветствую. На кольце около Рига Плазы в серединном ряду фура остановилась. Сейчас уже плотненькое движение собирается. Если не уберется, то, думаю, в ближайшее время там будет жесткая пробка.
10: Спасибо Павлу, он это инфо прислал в 16 часов, и, возможно, фуру к этой минуте уже убрали. Во всяком случае, на это надеемся. Но, в общем и целом, обстановка уже довольно сложная. На Карле Ульмане заторы в обоих направлениях, сложно вокруг моста Славу, на Педруа затор к кругу превышает 10 минут. Отметим, примерно столько же можно оставить на Густава Земгала-Гатве перед Бриево в сторону Восточной магистрали. В завершении выпуска послушаем сообщение от автоледи Кристины. Пару часов назад она его прислала. Но, скорее всего, оно еще актуально. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня.
12: Здравствуйте. Даю информацию. Проспект Вестеру. Если ехать из центра, стоит фоторадар. фиксируют скорость. Желаю хорошего дня и будьте внимательны на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио.

0: В Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов бремени. Премьер подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», подчеркнул премьер-министр. Третий вариант – это прекращение деятельности Air Baltic. Нет других вариантов, кроме как первого, подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался.
2: Про мошенников.
1: Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на электронный адрес доставлено новое сообщение. Госагентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике электронного адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на электронный адрес пришло новое сообщение.
0: Про погоду.
1: В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгале и Видземе,

0: количество осадков может достигнуть 40-70 мм. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, во второй половине недели потеплеет. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за тем, как меняется дорожная обстановка в латвийской столице. За полчаса трафик стал сложнее и увеличился с 6 до 8 баллов. Красные заторы и бордовые пробки раскинулись по всем основным и популярным направлениям. Про все не расскажем, но обратим внимание на самые проблемные места в данный момент. Это улица Педруэс по направлению к мосту Славу. С обеих сторон заторы на Густава Земгалагатва перед Бриебас. В Чекуркалнсе серьезно тормозит Круста Базницас, а также улица Вискалю. В центре плотно на участке улицы Валдемара Вантовый мост до перекрестка с Мелнсела. И на Карля Ульманя Гатва образовались пробочки в обоих направлениях. А что здесь на Дрейлинском кольце? Похоже, ДТП. И со стороны улицы Юглас пробка уже превышает 20 минут. Со стороны Деглова до 15 минут. Что касается аварий, в часы пик в них лучше не попадать, пока к вам приедут, вечер закончится. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин, всем желаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Пока точно не знаю, но проблема на Вестора проспекте. Все стоит в сторону Вецмилгрависа. Скорее всего, авария где-то за мостом. Все очень плотненько и печально.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день. Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus евро 79. Lidl стоит того!
7: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые – еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики, а также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами. А во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не 6-летнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
8: Представляешь, вчера была в оптике «Филман».
3: И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
8: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
9: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
11: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
12: Все, что я помню.
11: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. За 7 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских банков около 9 миллионов евро. Далее об этом и других событиях. Более подробно.
2: Про главное.
1: За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 миллионов 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 872 тысячи евро. 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 миллиона 487 тысяч евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 миллион 483 тысячи евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12 301 случай мошенничества на общую сумму 12 миллионов 442 тысячи евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 миллиона 400 тысяч евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 миллиона евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля или даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы и порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно, возможны кратковременные дожди.

0: Автомонитор.
1: Неустойчивая погода в августе, и это на себе ощущают наши автомобилисты. В некоторых районах города прошел дождь, благо большая часть водителей уже проехала куда нужно. Однако час пик еще не завершился, и определенные трудности на самых востребованных направлениях остаются. В частности, на улице Педруэс по направлению к мосту Славу, на Бреева с Гатвы в сторону Югла и выезда на Видземское шоссе, в центре сложнее всего на Лачплиша, а в Пардаугаве на Карля Ульманя Гатве в обоих направлениях. Обратим внимание на сводку госполиции за вчерашнюю среду. Здесь есть несколько примечательных моментов. В частности, неожиданно низкий показатель ДТП – 65. По нынешним временам это немного. При этом пострадали 10 человек, в том числе 2 пешехода и 5 велосипедистов. Всего же с начала недели в дорожные инциденты попали 11 людей на велосипедах. Как выясняется, по травматичности это самый опасный вид транспорта в городе. Патрульные не скучали, составили 78 протоколов и поймали троих нетрезвых за рулем. Один был в легкой степени, он отделался административным наказанием, на двоих заведены уголовные дела. Автомобили конфискованы. Приняли к сведению, бережем себя и уважаем других участников дорожного движения. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, желаем не скучать в заторах. И приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду! Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Движение. Во всех штатах США и зависимых территориях движение правостороннее, а единственное исключение – это американские Виргинские острова, расположенные в Карибском море. Такая ситуация сложилась исторически. В 1917 году острова были выкуплены у Дании, и на них уже успело сформироваться именно левостороннее движение. Хотя в самой Дании всегда ездили по правой стороне. С тех пор жители территории так и не захотели его изменить. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Празднуем 30-летие «Парксайд». Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев – 24 евро. Электрический заточный станок для цепей – 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками – 12 евро. Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
8: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, велдон и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса, промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного.

Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу «Мама не знает».

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсало. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября Вондерсало. Группа «Сплин». 5 сентября Вондерсало. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Макс Барских. Туманы. Живое выступление 2018 года.

0: очень люблю вас.
1: Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
1: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 20 часов.
0: Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В новом выпуске программы «Киноафиша» фильм «Просто помиловать». Картина «Просто помиловать» переносит зрителя в США 80-х годов, где молодой адвокат Брайан Стивенсон начинает свою карьеру. Он выбирает непростой путь – защищать тех, кого уже приговорили к смертной казни и на кого никто не хочет тратить время. Главную роль в фильме «Просто помиловать» исполняет Майкл Би Джордан, а его партнером по экрану становится Джейми Фокс. Именно герой Фокса, Уолтер Макмиллиан, оказывается в центре одной из самых драматичных историй. Сюжет фильма «Просто помиловать» показывает дело Макмиллиана, в котором его обвиняют в убийстве. Суд выносит приговор, опираясь не столько на факты, сколько на предвзятость. Стивенсон шаг за шагом разбирает это дело, находит несостыковки, добивается пересмотра и в итоге доказывает невиновность своего подзащитного. Фильм «Просто помиловать» основан на реальных событиях. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Подушки безопасности раскрываются со скоростью пули. Эта скорость эквивалентна примерно 40 миллисекундам, что соотносимо со скоростью 300 метров в секунду. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия Таю.
1: Живое выступление 2018 года.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

нею преклоняюсь, честно говоря. Я даме всякий раз в пути галантно улыбаюсь и жестом ей дорогу уступаю всякий.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: привет.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «На-на». Упала шляпа.
2: Живое выступление 2019 года.
3: Опять новинка.
4: Давай нашинскую.
5: Самый сок.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Пробки в Великобритании. В Великобритании огромные проблемы с пробками. По подсчетам ученых, в среднем британский водитель проводит в пробках около 99 дней в своей жизни. Самое интересное, что в других странах тоже есть похожие данные. В них утверждается, что в среднем активные водители проводят в пробках до 7 дней ежегодно. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: они.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Желаю тебе. Запись выступления январь 2017 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.